Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.

0: бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день
2: нет,
1: рождения. И я.
2: И я.
3: И а того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
0: Какое совпадение.
2: Нашелся к шарику горшок.
1: А хвост ко дню рождения.
0: Я того же мнения.
2: Приятно, что и говорить.
0: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: Я.
1: И я
0: того же мнения.
2: И я.
1: И я.
0: И я.
1: И я. И я.

Я из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай. На ковре ты во

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: такой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Веснушка FM.
1: Вместо рекорда.
2: Ни кола и ни двора. Ну и что ж такого?

домой. Как приятно это. Очень жалко, что зимой. Очень жалко.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-ту-бу, бу-бу-ту-ба, ба-тра-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: тебе дня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадим и гони.
1: Нет, Дед Мороз, нет.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Коль глупы, как пробки дети! Затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

там селейка, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие. Весьма

глупости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

Да, нужен отдых парусам. Как морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: ящики, сундуки и брюха. Но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла, псу!
3: Финал!
0: Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатство? Жизнь коротка, и сколько бы ни съел, наесться впрочем!

0: Придется мне, Пресли.
1: Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, да? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так. Понятно. Эй! Стража! Отрубить ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе.

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

снежинки, дождинки и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

Трам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

слушайте все. Ого-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000-каком-то году, бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. Ого-го! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под нас.

районе экватора в северных и да на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, how do you do? Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эй-хей-хей, меня, попугая, пирата, морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лет сто я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство за ломаный грош, а я уже был говорящий турецкий.

0: завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: У

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, через чур

0: лекарство от злости и коварства, от зависти, от грубости, от трусости, от глупости, от грусти и вранья.
1: Або багажный экономен его пара сата уфа хаца чеша чеша июя 5 ю 5 25 6 ю 8 48 на дворе трава на траве дрова раз дрова два дрова три дрова.
0: А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
2: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок. Веселый порошок.

0: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна.

что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня в целом.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы. Счастлив человек.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа,
2: ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
0: О, заслушался, старый пень! Напушал дымут с кровопивцами!

проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец: кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать, скакать,
2: кувыркаться
0: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончательно.

0: Я и старый мой приятель о вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том, а я о сём. Бары-бары, ростобары, да не караю ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв. Купы фурлантяла труба точизо.
2: Лабене.
0: А чистушка, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: Пожалуйста.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким?
0: Но не я.
1: Да, я готов на гадость.
0: И я, сеньор.
1: Эх, я готов на гадость.
0: А я, сеньор.
1: Ох, я готов на гадость.
0: А я?
1: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться.
0: Браво!
1: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
0: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: У дедушки за

0: убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник. Бармалей, и мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.

лапту. Потом жуков красивых ловили на лету. Пустили в небо змеи мы, но ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? Мы просили, можно немножко поиграть. А нас позвали все-таки домой.

0: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
1: Веснушка FM.
2: Таинственно мерцают. Уже в эфире слышим.

известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи.

Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу куда.

бежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

тебя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.

я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ай-два, ай-два, левой, ай-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел.

Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос.

Ночное небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дураках

0: Кто такой в этой сказке? Тарталья. Он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее.
0: Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья. Плачь, Тарталья, рыдай.
1: И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
2: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит, солнце с неба.

Ты сделаешь!

0: и того, и другого, и можно без хлеба.
1: Веснушка FM.
2: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник,

уши настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

0: галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: дребедень, а остальное все дребедень, а остальное все дребедень.
1: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
1: Большие деньги.
0: Стал Бобби мошенник, мошенники плут.
1: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
1: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.
1: А

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня. Не узнать меня.
1: Вместо рекорда Веснушка.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый,

реки разбоя. На Савину не нужен нос, ему под

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дураканину

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге. Алёшка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги, скорей, скорей, скорей. Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. Искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого.

Смотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана. А шиты не по-русски, короткие штаны. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не мог умереть Билли, аппетиты крокодилии.
2: И что Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется?
2: Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе будь беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и не

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
1: В стране дураков.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку, лошадку.

0: сидящая в будке. У ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной опасны, особенно полночи темной.
1: Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

0: Голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как добрые руки,
1: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: котором всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
0: Словно лапки с парусами.
1: Вместе с верными друзьями
0: плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь?

0: здесь. Я генеральный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не емкати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, oh, yes! Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня не

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: прыгайте, и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Веснушка FM, место рекорда.
2: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек,
3: в который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
3: Нет, шарик.
2: В день
3: нет,
2: рождения нет, я.
3: И я.
4: И я того же мнения.
3: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
5: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятней, без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я! И я!

из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. И лицо там с утра обжигают ветра, с той пустыни они несут. Солнце запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты,

рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Спасибо.

0: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура! Чучело-мяучело!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Веснушка FM.
1: Вместо рекорда.
2: Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

0: мальчиков, ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучают, поучают.
1: Поучайте лучше ваших поучать.
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.
2: А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

Санселита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

кости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

А я о пиявках спою. За денежки ей.

0: уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква.

0: Чего себе? Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

0: Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать. Охота.
1: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
2: Веснушка FM.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

Да, нужен отдых парусам. Как в морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает.

0: тогда секрета вовсе нет.
1: Скучают все на свете.
2: Да почему?

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на кой вам

0: Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла, псу!
4: Финал!

0: сдается мне прослыть.
1: Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову.
2: Тунеядец.
3: Ага, это можно.

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе.

золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

0: Ребята, давайте жить дружно.
1: Веснушка FM.
2: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит

Трум-трам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

слушайте все. Ого-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000-каком-то году, бананали анновой чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей! Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Бриг» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных. И да, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду еду. Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эхе-хей, меня

завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.

кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах. Через чур

0: и вранья. А бабагаджи каламане опара сата уфа хаца чеша чеча июя 5 ю 5 25 6 ю 8 48 на дворе трава на траве дрова раз дрова два дрова три дрова.
1: А Б В Г Ма Ма Мы Ла Ра Му Ма Ша Е Ла Ка Шу Ма Ма Мы Ла Ра Му.
2: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок.

0: я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Ха-ха-ха. Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу, в целом.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня в целом мире.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты. Остановлен бег.

0: Ишь, как выводят шельмы. И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
1: О, заслушался, старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

0: Если хотите, поспорьте. Но я скажу, наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать,
0: скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться.

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: я и старый мой приятель о вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бар, стабары, да не караю ни двора.
1: Гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте алла трубато чизо.
2: Лабене.
0: А частушка, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: Ну-ка.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: У дедушки закрыл.

шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник. Бармалей, и мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, карабас победы.

ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.

0: В такую погоду в свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают.
1: Веснушка FM.
2: А как известно, мы народ горячий. И не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

сердце не лежит мне. Все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда.

дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.

мы не сторонники разбоя. На Жадину не нужен нос.

0: Кто такой в этой сказке? Тарталья, он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья. Плачь, Тарталья, рыдай. И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
2: Плывет.

Вишенка!

Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник.

0: галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: белые деньги, а остальное все дребедень.
1: А остальное все дребедень.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники плут.
2: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

сети разбоя. На Загину не нужен нос, ему

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Дедушка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: женился.
1: Ни за жадность ни разу, не влюблялся, не страдал.
2: За конфеты и за астры не желал платить пиастры.
1: За

0: есть все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Чудесный я!
1: Что-то не то.
2: Вот тебе и раз.
0: Какой чудесный день! Работать мне не лень! Со мной мои!

0: ваши денежки
1: по банкам и углам.
0: Несите ваши денежки,
1: иначе быть беде.
0: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю там.
0: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.

0: хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут виды-бисты.
1: Деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?

0: поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: любишь, ага. А ты со мной будешь, ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.
1: Oh, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: здоровый.
1: Конечно же, упал и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: прыгайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. Нет. И я.
3: И а того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее, без сомнения!
0: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
3: И я!
2: И я!

из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если

Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

домой. Как приятно это. Очень жалко, что зимой. Очень жалко.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-ду-бу, бу-бу-ду-ба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка. Бу-бу-ду-ба, бу-бу-ду-ба, ба-да-ба.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
0: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

очень многие, ласточки очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летание –

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадины, гони.
1: Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
2: Поучают! Поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучать!
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, надоело. Поучают.
2: Поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

0: Чего себе? Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны не шли в этот день.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки.

Да, нужен отдых парусам. Как к морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает,

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?
0: Да потому что...

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Осушите нос, сэр!
1: Набейте сундуки и брюхо, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла!
4: Финал!

0: Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь! А? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
1: Так-так. Понятно. Эй! Стража! Отрубить-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.
3: Сказка, сказка, сказка. От МСИ ВИ. Гейнс. Гейнс был очень ленивый. Он каждый раз тяжко вздыхал, когда возвращался домой с работы. А всего работы-то у него было козу на лугу пасти. Стал он подумывать, как бы ему от этой обузы избавиться. Долго не мог ничего придумать. И вдруг его словно осенило. Женюсь-ка я на Трине, у нее тоже коза есть. Вот она и будет обеих коз пасти. Кончится тогда мое мучение. Пошел Гейнс к родителям Трины и попросил выдать за него их прилежную и скромную дочку. Родители не стали долго раздумывать и тут же согласились. Женился Гейнс на Трине, и стала она пасти обеих коз. Для Гейнса настали красные деньки. Он отдыхал-то теперь только от лени. Но Трина оказалась такой же ленивой, как и Гейнс. «Милый Гейнс, — сказала она как-то, — зачем мы понапрасну портим жизнь, да губим свою молодость? Отдадим-ка лучше наших коз соседу, а он даст нам за них пчелиный улей. От коз одно только беспокойство, они каждое утро будут нас от сладкого сна. А улей мы поставим позади дома, на солнышке, и избавимся от всякой заботы. Пчел-то ведь не стеречь, не выгонять на пастбище не надо. Они сами найдут дорогу к дому и меду насбирают. А мы и пальчиком не шевельнем. Пошли они к соседу. И тот, конечно, очень охотно променял один улей на двух коз. Пчелы неутомимо летали все лето, с раннего утра до позднего вечера, и к осени улей был полон прекрасного меда. Гейнс набрал его целый кувшин. Кувшин этот они поставили в своей спальне на полку, но все равно очень боялись, как бы мед не стащили, как бы мыши его не поели. Трина положила рядом с постелью здоровенную ореховую палку, чтобы гонять незваных гостей этой палкой и не вставать зря. И вот однажды, когда на дворе уже давным-давно стоял белый день, а Гейнс все еще валялся на перине, отдыхал от сна, он сказал жене: «Знаю я, все женщины любят сладенького поесть, и ты, небось, лакомишься потихоньку медком. Вот я и подумал, лучше уж променять наш мед на гуся с гусятами, а то, пожалуй, ты весь его съешь». «Ну что ж, я согласна, — сказала Трина, — но мы сделаем это только тогда, когда у нас вырастет сынок. Пусть он и пасет их. Не самой же мне возиться с гусятами и портить свое здоровье». «Как бы не так, — отвечал Гейнс, — станет наш сынок гусей пасти. Знаешь, какие нынче дети? совсем от рук отбились. Они, видимо, думают, что стали умнее родителей и хотят все делать по-своему. «Ух, — сказала Трина, — достанется же ему, если он не станет меня слушаться. Возьму я тогда палку, да так его отделаю». И чтобы показать, как это будет, она схватила свою ореховую палку, размахнулась, да и стукнула прямо по кувшину с медом. Кувшин ударился о стенку, потом упал на пол и разбился на мелкие кусочки. А прекрасный сладкий мед весь растекся по полу. «Вот тебе и гусь с гусятами», — сказал Гейнс. «Счастье еще, что кувшин мне на голову не упал. Мы должны радоваться, что все кончилось так благополучно». Вдруг он заметил в одном из черепков немного меду и радостно воскликнул: «Да тут и полакомиться кое-чем осталось, а потом и отдохнуть после этого страха не мешает. Не беда, коли мы станем чуточку попозднее. День-то ведь и так уж больно велик». Теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам снюсь.

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе.

золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки.

за бездну, то есть...

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

Однажды, в день рождения королевы, на Лондон опустился туман. Он хотел посмотреть военный парад. Но как только он опустился на Лондон, королева сказала генералу: «Сегодня парад придется отменить. Туман». И так повторялось каждый раз, когда на Лондон опускался туман. Туману было очень обидно. Он давно мечтал увидеть парад. Но что делать, если каждый раз, когда он появлялся в Лондоне, королева говорила: «Парад отменяется». А в Букингемском дворце под королевским троном жила кошка по имени Смоки. Она пожалела туман и решила ему помочь. Когда подошел следующий день рождения королевы, Смоки написала туману письмо. «Во дворце под королевским троном вторник. Дорогой туман, жду тебя вечером около дворца. Искренне твоя, Смоки». В этот вечер, перед тем, как лечь спать, королева выпустила кошку с черного хода Букингемского дворца на улицу, а потом поднялась к себе в спальню. И не успела Смоки три раза промяукать, как туман опустился на Лондон. «Мне так хочется посмотреть парад», — признался ей туман, «но из-за меня его каждый раз отменяют, и мне никак не удается его увидеть». «Я кое-что придумала», — сказала Смоки. «Завтра ты появись, как только солдаты выстроятся для парада. Увидев тебя, генерал скажет: „Ваше Величество, опять туман? Отменить парад?“» «Да-да, он именно так и говорит», — со вздохом сказал туман. «И не успеет королева ответить: „Парад отменяется“, ты мяукни». «Хорошо», — сказал туман, «только я не умею мяукать». Смоки его научила, хотя это было непросто. На следующее утро, когда солдаты выстроились для парада, генерал спросил королеву: «Ну как, Ваше Величество, отменить парад? Видите, туман?» «Где?» — спросила королева. «Там», — ответил генерал, указывая на туман. И тут туман мяукнул. «Ах, генерал», — сказала королева, «неужели вы не можете отличить кошку от тумана? Я своими ушами слышала мяуканье. Ни в коем случае не отменяйте парад». Так туман, наконец, увидел парад. Он остался очень доволен. А потом вернулся в родные горы Уэльса. Правда, там и без него было туманно, но зато не приходилось скучать в одиночестве. Однажды королева написала ему письмо. «Дворец, 1 июня. Дорогой туман, не спеши к нам возвращаться. Искренне твоя, королева». И туман ответил ей: «Уэльс, пятница. Ваше Величество, мне и здесь хорошо. Аппарат мне очень понравился. Благодарю вас, что вы позволили мне его посмотреть. Искренне ваш, туман. Передайте привет Смоки». Королева ничего не могла понять. «Смоки?» — спросила она кошку, заглядывая под трон. «Когда же туман мог увидеть парад?» Но Смоки только замурлыкала. Это был секрет. Волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам

0: Нет, все потому, что кто-то слишком много ест.
1: Веснушка FM.
2: Тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

0: Веснушка FM. Место рекорда.
1: Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что

Родился я в 1000 каком-то году, банан лиановый чаще. Мой папа был папа пугайка коду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

слушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей! Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Бриг» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных льдах, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду еду. Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эхе-хей, меня

0: побери!
1: Наш телефон 223-322.
2: Веснушка FM.
3: Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки.

завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.

0: как я в боку свистел.
1: С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.
2: Веснушка F.

кто людям помогает, не тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя, прославиться нельзя, прославиться.

0: такая всякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая всякая,
1: расстроила отца.
2: До чего бывают люди, до чужого добра жадные. Веслушки!

красиви. Про чайку Оливию и черепаху Розалинду. Жила-была чайка. Звали ее Оливия. Она жила на острове среди моря со своей подружкой, черепахой Розалинды. Оливия целыми днями ловила в море рыбу, а Розалинда сидела дома под тенистым деревом, грызла капусту и пела. У нее был очень хороший голос. Однажды мимо острова пролетал голодный аист Чарли. Увидев, что Розалинда одна, он подумал: «Вот удача! Неплохой обед получится из этой черепахи». Аист спустился вниз, подхватил клювом черепаху и улетел с ней. Прилетев домой, он открыл дверцу небольшой клетки и сказал Розалинде: «Входи, капусты здесь сколько хочешь, ешь и толстей». Потом захлопнул дверцу и запер клетку. Когда Оливия вернулась с рыбной ловли, она хватилась Розалинды, но черепахи нигде не было. Уже и ночь спустилась, а Оливия все продолжала искать Розалинду. Наконец, пролетая над темным лесом, она услышала знакомую песню. Кто же это поет? Неужели Розалинда? Оливия полетела на голос, спустилась в лес и при лунном свете увидела бедняжку Розалинду, которая пела грустную-грустную песню. А рядом в гнезде спал аист. «Тишь, ни звука!» — прошептала Оливия. Она перекусила своим сильным клювом прутья клетки, и Розалинда вышла на свободу. Увы, они были слишком далеко от дома, а летать Розалинда не умела. Пришлось им построить плот и плыть к дому по морю, сквозь бурю и ночь. Оливия привязала к мачте веревку и тянула плот против ветра, а черепаха рулила веслом и пела веселые песенки, чтобы подбодрить себя и Оливию. Когда они, наконец, приплыли,

А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, чересчур растет.

0: и вранья.
1: А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
2: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок.

Сказка, сказка, сказка, сказка. У страха глаза велики. Жил в лесу тигр, и была у него подружка обезьяна. Однажды тигру по какому-то делу нужно было отлучиться. Просит тигр обезьяну: «Побудь здесь до моего возвращения, но смотри, никого в дом не пускай». Ушел тигр. Вдруг явился лис с лисой и лисятами. Осмотрелись они по сторонам, походили туда-сюда, да и зашли в дом. Очень понравился дом лисьему семейству, и решили они остаться здесь. Подошла к ним обезьяна и говорит: «Ах, как смели вы тут расположиться? Ведь это жилище тигра. Вот придет он, тогда вам плохо будет». «Замолчи, глупая», — сказал лис. «Дом принадлежит вовсе не тигру, а моему отцу, и достался мне в наследство. А если это не так, какое тебе-то дело?» «И впрямь мне-то что, чего лис добивается, то и получит», — подумала обезьяна. «Давай сами уйдем отсюда», — зовет лиса. «Тигр — сильный зверь, как бы не нажить нам беды. Эй, жена, сиди спокойно. Когда придет тигр, тогда и будет видно, что нам делать». Тем временем возвратился тигр. Обезьяна бросилась скорее к нему и все рассказала. Выслушал тигр обезьяну и подумал: «Это должно быть не лис, а еще кто-нибудь. Какой же лис осмелится поселиться в моем доме? А обезьяна, знай, клянется и божится, что это лис, что она сама с ним разговаривала, что не такая уж она глупая, чтобы не отличить лиса от других зверей». «Ты говоришь разумно», — согласился тигр. «Только не верится мне, что лис может вести себя таким образом». А лис тем временем приказывает жене: «Когда тигр подойдет к нам, сделай так, чтобы лисята заплакали. Я спрошу, что это детки плачут, а ты скажи погромче, что плачут они потому, что просят свежей тигрятинки». Почуяла лиса тигра и шепнула лисятам, чтобы они заплакали. «Что это детки плачут?» — спрашивает лис. «Свежие тигрятинки хотят», — громко ответила лиса. «Да ведь я только вчера приволок в дом тигра. Разве они его уже съели?» «Нет, еще не съели. Они требуют свежатинки». «Подождите, детки», — принялся лис успокаивать лисят. «Как появится вблизи тигр, поймаю его. Будет у вас свежатинка, будет». Услыхал это тигр, выскочил из дома и ну бежать. Ног под собой не чует. Подошла обезьяна к тигру, удивляется: «Разве ты не понимаешь, что лис тебя обманывает? Пойдем, не бойся его». Увидела лиса, что идут тигр с обезьяной, опять лисят просят, чтобы хныкали погромче. А лис и говорит: «Ну-ка успокой деток, будет им свежатинка. Обезьяна мой большой друг обещала сегодня тигра привести». Услыхал это тигр и в страхе убежал. Да так далеко, что его больше никто когда не видали в этих местах. А лис остался жить да поживать.
дверь, а волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют, и я...

0: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
1: Веснушка FM.
2: А не пойти ли нам в гости?
3: В гости?
2: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
3: Кто же ходит в гости по утрам?
2: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
3: На то оно и утро? А куда мы идем?
2: К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
3: Такого не бывает.
2: А у тебя что-нибудь есть поесть?
3: У меня есть еще один воздушный шарик.
2: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
3: Ага, тогда пойдем к тебе.
2: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
3: Они ужасно рады?
2: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
3: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
2: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Ха-ха-ха. Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна.

всегда танцую до упаду. И хохочу до хрипоты, в целом мире лишь одна я. Вот такая заводная, вот такая заводная. Лишь только я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня. И что девчонки и мальчишки все происходят от меня, в целом

0: Веснушка FM. Вместо рекорда.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами.
3: Я сошла с ума. Какая досада.
4: Веснушка FM.

0: проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал.
1: Хорошо.
2: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
3: Веснушка FM.

0: Если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец: кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать,
0: скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться.

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте алла труба тучизо.
0: Отчистушь, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

Сказка, сказка, сказка от МС Ви. Жадный заяц. Заприметил заяц в дупле пчелиный улей. Решил медком посластиться. Раздобыл большую кадушку, пошел в лес. По пути медведя встретил. «Куда ты, косой?» «За медом, косолапый, я улей в лесу нашел». «Возьми меня с собой». «Не возьму, мне одному мало будет». «И пчелкам ничего не оставишь? А зачем им? Они себе еще насобирают». Полез заяц в дупло за медом. Забила тревогу сторожевая пчела. Напали пчелы всем роем на незваного гостя. И досталось же ему от пчел. Уж так они его отделали, так нажалили, что он едва ноги унес. «Больно ты, косой, бессовестный», — сказал медведь. «Пошел бы ты за медом с кружкой, глядишь, пчелы тебя бы и не тронули. Они и народ добрый. Хотел бы я посмотреть, как они тебя с кружкой встретят», — простонал заяц. Взял медведь небольшую кружку и полез в дупло. Забила тревогу сторожевая пчела. Налетели пчелы на медведя и давай жалить. Хуже зайца искусали. «Все дело ты мне испортил», — сказал медведь зайцу. «Не полезь ты

Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: Сафаня, сундук отняли.
3: Веснушка FM.
4: У дедушки за

шевели, сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают.
2: Не

сыпал мелкий снежок, потом прекратился. Лишь ветер слабо раскачивал верхушки деревьев. Трава, не опавшие листья, ветви, все поблекло, посветлело от холода. Но лес стоял еще большой, красивый, только пустой и печальный. Ворон сидел на суку и думал свою старинную думу. «Опять зима», — думал ворон. «Опять снегом все заметет, завьюжит, елки заиндевеют, ветки берез станут хрупкими от мороза. Вспыхнет солнце, но ненадолго, не ярко. И в ранних зимних сумерках будем летать только мы, вороны. Летать и каркать». Надвинулись сумерки. «Полетаю», — подумал ворон, и неожиданно легко соскользнул с насиженного места. Он летел, почти не двигая крыльями, чуть заметным движением плеча, выбирая дорогу между деревьев. «Никого», — вздыхал ворон, — «куда они все попрятались?» И действительно, лес был пуст и сир. «Серр!» — вслух сказал ворон. Он опустился на старый пень посреди поляны и медленно повернул голову синими глазами. «Ворона!» — сказал ежику медвежонок. «Где?» «Вон на пне!» Они сидели под большой елкой и глядели, как лес заливает серые сумерки. «Пойдем с ней поразговариваем», — сказал ежик. «А что ты ей скажешь?» «А ничего, позову чай пить. Скажу, скоро стемнеет. Пойдемте, ворона, чай пить». «Идем», — сказал медвежонок. Они вылезли из-под елки и подошли к ворону. «Скоро стемнеет», — сказал ежик. «Ворона, идемте чай пить». «Я ворон», — медленно хрипко сказал ворон. «Я чая не пью». «А у нас малиновое варенье», — сказал медвежонок. «И грибки». Ворон смотрел на ежика с медвежонком старинными каменными глазами и думал: «Эх, эх, эх, я чая не пью», — сказал он. «Медом угощу», — сказал медвежонок. «А у нас и брусника, и клюковка», — сказал ежик. Ворон ничего не сказал. Он тяжело взмахнул крыльями и поплыл над поляной. В густых сумерках с распростертыми крыльями он казался таким огромным, что ежик с медвежонком даже присели. «Вот эта птица», — сказал медвежонок, — «будет она с тобой чай пить». «Это он, ворон», — сказал ежик. «Все равно птица». «Позовем, позовем», — передразнил он ежика. «Позвали». «Ну и что?» — сказал ежик. «Он привыкнет. Представляешь, все один и один. А в следующий раз обязательно согласится». Уже почти в темноте ворон летел над полем, видел какие-то далекие огоньки и почти ни о чем не думал. Только широко и сильно подымал и опускал крылья. А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я

0: Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит.
1: Веснушка FM.
2: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
3: Да, детей.
2: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер.

сердуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.

0: Спокойствие, только спокойствие.
1: Веснушка FM.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу,

набежит грусть, пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу. И с песней этой качу по свету, качу, качу.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

Случай в горах. Жили три брата. Все они были женаты. У двух младших были дети, а старший был бездетным. Он очень хотел иметь детей. Об этом он мечтал 12 лет. Но вот на 13-м году жена родила ему сына. Отец очень любил мальчика. У братьев было стадо, и они пасли его в горах по очереди. Однажды, когда пришла очередь старшего, он отправился в горы и взял с собой сына, которому было уже 10 лет. Как-то вечером, когда уже темнело, мальчик отошел от шалаша. Этого никто из пастухов не заметил. Высокая трава скрывала мальчика с головой, и когда он шел, над его головой трава покачивалась. Это пугало коз, и они бросались из стороны в сторону. Отец увидел, что стадо что-то беспокоит, и, взяв ружье, вышел из шалаша. «Должно быть, волк подкрадывается к стаду», — решил отец и выстрелил в то место, где колебалась трава. Стебли стали неподвижны. Отец подошел подобрать добычу и нашел лишь своего мертвого сына. Он принес сына, положил его на бурку и опустился на землю около него. Кругом стояли его товарищи, пастухи. Долго сидел отец. Потом пошел и принес очерпын. Он заиграл скорбную мелодию и запел: «Плакать нельзя, так велит закон гор, а нарадоваться я не успел. Такова жизнь на земле. На 13-й версте я нашел

на 10-й версте потерял. Мальчик мой, недалеко ты ушел. Ничего ты еще не видел. Твоя несчастная мать стоит на дороге. Чистую рубашку приготовила. Тебя ожидает. Всю ночь тихую и звездную он просидел возле сына, не отрывая от него глаз. А на рассвете умер, не выдержало его отцовское сердце. А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам снюсь, снюсь, снюсь, снюсь.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Я сошла с ума. Какая досада.
2: Веснушка FM.

пяти разбоя. На Садину не нужен нос —

0: Голубое небо, голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему стрекорова наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
3: Веснушка ФМ.
4: У открытого окошка ела Маша кашу.

0: кто такой в этой сказке? Тарталья, он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее.
0: Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья, плачь, Тарталья, рыдай.
1: И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
2: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
3: Веснушка FM.
4: Место рекорда.

0: Приключения молодого вора. Не в столь далекое время жил в Батлаиче знаменитый вор. По всей Аварии рассказывали на гудеканах о его проделках. Дошли эти рассказы и до молодого гедотлинского вора. Отправился он к Батлаичцу и попросил: «Возьми меня к себе в товарищи». Долго не соглашался Батлаичец, любивший обделывать дела в одиночку, но все же уступил настойчивым просьбам. «Сначала я тебя испытаю, ведь в нашем ремесле новичок может испортить все дело», — поставил условие Батлаичец. «Хорошо», — согласился гедотлинец. Поздней ночью пошли они в Хунзах и стали закоулками пробираться к ханскому дворцу. Вдруг раздался петушиный крик.
1: «Что это?» — спросил старый вор.
2: «Всего-навсего петух», — ответил молодой.
1: «Уйди-ка ты от меня прочь!» — воскликнул старый. «Ведь ты не умеешь держать язык за зубами!»
0: «А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит,

0: я же просил 400 капель, а тут 402.
1: Веснушка FM.

0: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
1: Веснушка FM.
2: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник,

0: он бегает по Африке и кушает детей.
1: Гадкий, нехороший, жадный, бармалей.

галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает.

Сказка, сказка, сказка. От МСВИ. Трудовые деньги. Жил-был один крестьянин. От зари до зари трудился он в поле, очищал его от камней, сеял кукурузу, выхаживал ее. Нелегко было ему работать, никто ему не помогал. Был у того крестьянина сын, лентяй, второго такого на всем свете не сыскать. Отец выходил в поле задолго до зари и возвращался, когда совсем стемнеет, а сын с утра до вечера бездельничал. А к отцу тем временем старость подкралась. Стали убывать его силы. Хоть и мог он заставить сына работать на своем поле, но решил отдать его в батраки. Отвез крестьянин сына в соседний аул батрачить за один золотой в год. Удивился хозяин, почему старик-крестьянин запросил за своего сына такую малую плату. Видно, он богач, подумал хозяин. Неспроста этот человек отдал мне своего сына. Чтобы не обидеть старика, я не буду заставлять работать этого парня. А лентяю только того и надо. Живет лентяй в свое удовольствие. Поздно встает, ест лучшие куски, наряжается да веселится. Когда прошел год, хозяин дал лентяю золотой и с почетом проводил его. Пришел лентяй домой. «Как тебе жилось, работалось, сынок?» — спрашивает отец. «С утра до вечера трудился я, не покладая рук. Хозяин остался доволен мною. Протянул сын золотой, а отец взял деньги и, даже не взглянув, бросил в огонь. Ни слова не сказал лентяй, не удивился, отчего это отец вдруг стал деньги в огонь бросать. Повернулся и пошел себе спать. Подумаешь, деньги, один золотой». Понял отец, что ничему не научился его сын, и решил отдать его другому хозяину. Отвез он сына в другой аул. Новый хозяин, как и первый, решил, что неспроста старик отдал своего сына в работники и тоже не заставлял лентяя работать. И снова незаметно пролетел год. Опять лентяй получил золотой.

как, сынок, тебе работалось? Работал я от зари до зари. Вот мой заработок, ответил сын. Дай-ка его сюда, протянул сын золотой. И снова отец взял деньги и, даже не взглянув, бросил в огонь. И опять ни слова не сказал лентяй. Даже не спросил, почему это отец деньги в огонь бросает. Повернулся и пошел себе спать. Подумаешь, деньги, один золотой. Видит отец, что напрасно прошли 2 года. Решил он в 3-й раз отдать сына в работники. Отвез его в самый дальний аул, выбрал бедного крестьянина. В доме у него было много едоков, да мало работников. «Вижу я, трудно тебе живется», — говорит старик отец бедняку. «Нет у тебя помощников. Оставляю тебе на год своего сына. Научи его работать как следует. Оплаты с тебя никакой не надо». Новый хозяин с первого же дня заставлял лентяя работать наравне с собою. Вставали они чуть свет, работали без передыху и заканчивали, когда все звезды на небе зажгутся. Медленно потянулись дни. Каждый казался лентяю таким длинным. Трудно было ему с непривычки. Пот катился градом по его лицу, а хозяин не разрешал утереться. Не взвидел лентяй белого света, а потом стал привыкать к работе и вскоре уже не мог без дела сидеть. И снова быстро побежало время. Кончился год. Теперь парень уже не был похож на прежнего лентяя. Нарядная одежда его поизносилась, на руках появились мозоли. Пришла пора отправляться домой. На прощание хозяин и говорит ему: «Твой отец не просил с меня никакой платы, но ты хорошо потрудился. Вот тебе 2 золотых. Купишь себе новый бешмет». Приходит сын к отцу. «Ну как, сынок, тебе работалось?» «Хорошо работалось». «А заплатил ли тебе хозяин за твои труды?» Протянул сын отцу 2 золотых, а тот даже не взглянул на них, в огонь бросил. Не выдержал тут сын, закричал, стал голыми руками раскаленные угли разгребать. «Как же можно трудовые деньги в огонь бросать?» Волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами.

0: Веснушка FM. Место рекорда.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил

0: делай деньги, а остальное все дребедень.
1: А остальное все дребедень.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники пут.
2: Мошенники пут, почему?
0: Скопил целый пут.
2: А, молодец.

0: плохой день.
1: Делай деньги.
0: Делай деньги.
2: А остальное все дребедень.
3: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: хвост! Ну вот мои документы!
1: Веснушка FM!
2: Роско Вилли Вилки ходит и глядит

0: вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.
2: Место рекорда.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый,

сети разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужно.

0: чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Сказка, сказка, сказка от МСИ Ви. Перемена. Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой. Он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, под затыльник получил, сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом, сделал все, что мог. Ну, а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова. На уроки отдохнем. Петя мечтает. Если бы мыло приходило по утрам ко мне в кровать и само меня бы мыло, хорошо бы это было. Если б, скажем, мне волшебник подарил такой учебник, чтобы он бы сам бы мог отвечать любой урок. Если б ручку мне в придачу, чтоб могла решить задачу, написать диктант любой, все сама, само собой. Если б книжки и тетрадки научились быть в порядке, знали все свои места, вот была бы красота. Вот бы жизнь тогда настала. Знай, гуляй, да отдыхай. Тут и мама перестала говорить, что я лентяй. Вредный кот. Петь, здорово. Здравствуй, Боба. Как уроки? Не готовы. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Только было сел за стол, слышу, мяу, что пришел. Уходи, кричу коту, не и так, не в моготу. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стул, притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид, ведь совсем как будто спит. Но меня же не обманешь. А, ты спишь, сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен. Раз его за хвост. А он мне руки исцарапал. Скатерть со стола стянул, все чернила пролил на пол, все тетрадки мне заляпал и в окошко улизнул. Я кота простить готов, я жалею их котов. Но зачем же говорят, будто сам я виноват? Я сказал открыто маме: это просто клевета. Вы попробовали псами удержать за хвост кота? А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам снюсь, снюсь, снюсь.

мальчишка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

0: правда, били, не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить били. Аппетиты крокодилии.
2: И что били не побили, просто не было ни дня.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: наши денежки
1: по банкам и углам.
0: Несите ваши денежки,
1: иначе быть беде.
0: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю там.
0: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, и...

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.

0: поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Грекс, пекс, фекс, фекс, грекс, пекс.
2: Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают.
3: Крис!

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку, лошадку.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю. Ты бомж, шерсть, хвост трубой,

идти домой. Как приятно это!

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать! Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хренчая слегка! Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба!

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие,

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: братьев ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, надоело. Поучают. Поучайте лучше ваших поучать.
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, надоело. Поучают.
2: Поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучать.

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг,
3: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
3: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
3: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
3: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я от

Санселита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: глупости. И еще от мастерства ква-ква-ква-ква-ква-ква не поможет твой товар. Злой, противный гримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол. А я объявлю.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать.

0: Я лично бросил, не курю. Я бодр и полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны не шлют.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят и видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

Да, нужен отдых парусам. Как морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья.

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: сушите весна, сэр, сушите весна, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла, псу!
3: Финал!

0: придется мне прослыть.
1: Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь! А? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так. Понятно. Эй! Стража! Отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам,
1: как положено друзьям. Все мы делим пополам,
0: и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

Трам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

слушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000 каком-то году в бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей! Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Бриг» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных, и да, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, how do you do? Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эхе-хей, меня

завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.

людям помогая, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, через чур.

0: и вранья.
1: Обобогажзыкана мене опара сата уфа хаца чеша чеша ю я 5 5 25 6 8 48 на дворе трава на траве трава раз дрова два дра три да
0: а б в г ма ма мы ла ра му ма ша е ла ка шу ма ма мы ла ра му.
2: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок.